0: Las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Continúan las reacciones tras el anuncio del presidente Donald Trump de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania. La última en pronunciarse, una portavoz de la OTAN dice que están trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de esa retirada de efectivos militares. María Forner.
2: La portavoz de la OTAN, Alison Hart, ha señalado que este ajuste anunciado por Trump subraya la necesidad de que Europa invierta más en defensa y asuma una mayor responsabilidad en la seguridad compartida, ámbito en el que ya se observan, dice, avances desde que los aliados acordaron invertir el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado. Hart, en un mensaje publicado en redes, añade que siguen confiando en la capacidad de la alianza para garantizar la disuasión y la defensa a medida que continúa esta transición hacia una Europa más fuerte dentro de una OTAN también más fuerte. Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, considera que este movimiento de Trump era previsible, y desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Cataluña Radio, ha asegurado que las bases estadounidenses en España funcionan con normalidad.
0: Y el ministro de Exteriores de Israel ha informado este sábado de que el activista palestino-español Saif Abu-Keshek y el brasileño Tiago Ávila han desembarcado en el país tras su arresto el jueves, después de que el ejército israelí interceptara la Global Sumud flotilla en aguas internacionales. Ambos serán trasladados para ser interrogados por las autoridades policiales. Y en Madrid se celebra a esta hora el acto institucional por el 2 de mayo, el Día de la Comunidad, de nuevo sin presencia del Gobierno central, que no ha recibido invitación del Ejecutivo madrileño. Una ausencia del gobierno de Pedro Sánchez que critica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Antonio González.
3: Ausencia que se repite por segundo año consecutivo y que el PP justifica en la actitud de Moncloa, dice, hacia la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Feijóo pide, por contra, acompañamiento y no obstaculización.
4: No creo que zancadillear al gobierno y a lo que representa el gobierno de la Comunidad de Madrid sea algo que deba de ser constante y continuo en la actitud del gobierno central y del gobierno de España.
3: El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, insiste en una entrevista en el diario.es en criticar el fondo y las formas de gobernar de Díaz Ayuso.
5: Hace todo el día la política en espejo. Monta el caos y acusa a los demás de montar el caos. Y esto es lo que tampoco está muy lejos de las prácticas de otros países, ¿no? Siempre hemos dicho, ya todo el mundo es consciente, de que Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista, ¿no?
3: Y en redes sociales el presidente Sánchez reivindica más convivencia y justicia social para la Comunidad de Madrid, a la que define como una región valiente, con alma encendida y con orgullo popular.
0: La violencia física entre menores ha aumentado en 8,7 puntos en el último curso. Son datos de la Fundación ANAR que queremos resaltar en este Día Mundial contra el Acoso Escolar. Rosana Cuervo.
6: 12 de cada 100 alumnos afirma que él o alguno de sus compañeros ha sufrido acoso en nuestro país, según la Fundación ANAR. Amin, de 45 años, nos cuenta el calvario que vivió de niño en el colegio.
7: No habían chicos que bailaran ballet, entonces ahí empezó, pues, otro tipo de acoso y insultos, pues eso de que si eres mariquita, que si haces un deporte de chicas, me esperaban, pues eso, fuera del colegio.
6: El Día Internacional contra el Acoso Escolar se conmemora cada 2 de mayo con el objetivo de visibilizar una forma de violencia que afecta a sistemas educativos de todo el mundo. Según Fundación MAFRE, el 60% de los profesores admiten no tener formación suficiente para prevenir un acoso escolar.
0: Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
8: Вещание на русском языке.
9: У микрофона Светлана Демидова.
10: Приветствуем вас из мадридской студии в субботу 2 мая. В этот день, ровно 218 лет назад, население столицы Испании подняло восстание против французского гарнизона наполеоновской армии.
11: Lo que significó el 2 de mayo de 1808, cuando Мадрид...
10: 2 мая 1808 года Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Наполеон стремился бросить вызов всей Европе, чтобы возникнуть свою империю. И именно Мадрид, наряду за тем с российским сопротивлением на другом фланге континента, стал одной из причин крушения его замысла. Мадрид, конечно, не обладал средствами, способными сокрушить Наполеона, но он стал искрой, из которой вспыхнуло восстание во всей Испании. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб, никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми выходят на улицы. Примечательно, что ни монарх, ни министры, ни армия Испании тогда не предприняли решительных действий. Поднялся именно народ. 2 мая 1808 года стало не только политическим событием, но и нравственным жестом, выражением достоинства и мужества жителей Мадрида, отказавшихся покориться и быть порабощенными. Разумеется, возможны разные политические интерпретации этих событий, но один факт остается неоспоримым. Подавляющее большинство мадридцев восстало против иностранного вторжения.
11: Luego, pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable, y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
10: Вы слышите голос мадридца, художника, писателя, историка Мадрида и организатора культурных экскурсий по испанской столице Карлоса Осорио Гарсия де Ойтеса, который буквально на днях выпустил свою 12-ю книгу о Мадриде «Каминандо пор Мадрид. Исследуя Мадрид пешком». За 25 лет Карлос Осорио создал более 100 пешеходных маршрутов по Мадриду, и среди них один, который имеет прямое отношение к сегодняшней дате. Экскурсия, посвященная событиям в Мадриде 2 мая 1808 года. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен этой истории. 2 мая 1808 года именно трудящийся народ Мадрида поднялся на вооруженное восстание против войск Наполеона Бонапарта. Момент невиданный в истории ведения войн в 19 столетии. Войны тогда велись по регламенту, только на поле боя и только регулярная армия. Это чтобы простой пекарь или сапожник или каменщик взял нож, доказал сопротивление вооруженному до зубов солдату, или хуже того, простой пекарщик захватил пушку, а его жена, простая прачка, подкатывала ядра и поджигала запал. Но всегда бывает первый раз. И в Европе это случилось именно 2 мая, и именно в Мадриде, в 1808 году. 9 лет прошло с тех пор, как французская революция вознесла на своем гребне гений Наполеона и дала ему реальную власть, чтобы он защитил ее от абсолютистских монархий Европы. Ведь те объявили войну молодой французской республике и собирались реставрировать во Франции монархию. Однако, что произошло за эти 9 лет? Защитник от бурбоновской тирании сам превратился в тирана. Наполеоновское эго победило наполеоновский гений. А у него действительно была гениальная идея не только защитить свободу, равенство и братство, но и принести их в Европу, создать объединенную Европу. Сегодняшняя ЕС – это прообраз того, что первоначально замышлял Наполеон. Но идея выродилась в пустой звук, потому что свободу, равенство и братство на штыках не приносят. А теперь переносимся в Мадрид. Французские войска вошли в Мадрид 23 марта 1808 года под командованием генерала Мюрата. Вообще-то в Испанию они вошли еще раньше, в октябре 1807 года. Все потому, что на тот момент Испания – союзница Наполеона. Она подписала с Францией Фонтеблосский договор. Карлос Осорио.
8: En vez de aliarnos con quien nos hubiera ayudado, nuestros políticos, nuestros reyes se aliaron con Francia.
10: Вместо того, чтобы установить союз с теми, кто бы действительно помог обезопасить себя, премьер-министр Испании Годо от имени королевской власти заключил союз с Францией. Но Наполеон оказался гораздо хитрее и одним ударом собирался убить двух зайцев. Использовать Испанию как союзницу для прохода в Португалию, которая воевала на стороне Британии, а заодно, войдя в Испанию, сместить испанскую династию с престола и возвести на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Войдя на испанскую территорию, французские солдаты повели себя совсем не так, как союзники, грабя, насильничая и разоряя. Мадридцы не стерпели и ответили восстанием. Когда простой пекарь поднимает хлебный нож на вооруженного до зубов солдата, это, как правило, плохо заканчивается для пекаря. И эта печальная реальность как нельзя лучше демонстрируется на стенах музея Прадо на двух всемирно известных полотнах Гои. 2 мая 1808 года в Мадриде атака мамлюков. На этой картине как раз восстание на площади Пуэрто-дель-Соль, ножи в руках мадридцев и мамлюки. Мамлюки – это, кстати, отборные кавалерийские части наполеоновской армии, северо-африканские наемники. А второе полотно – 3 мая 1808 года в Мадриде. Это уже расстрел повстанцев на горе Принсипе Пио. Если честно, то я уверена, что 99% посетителей Прадо рассматривают эти полотна, притихшие от эмоциональной силы, которую они несут, но как-то без привязки. Ну, какой-то там смуглокожий в тюрбане на коне с осатанением топчет кричащих людей. А почему в тюрбане? Что за эпизод? Особо не знают.
8: Bueno, pues en general se conoce muy poco.
10: Любая возможность провести экскурсию про эту историю, как и рассказать сейчас о ней вашим слушателям, для меня очень важна.
8: La primera ciudad española que se levantó en armas contra la invasión.
10: Мадридское восстание стало прологом национально-освободительной борьбы и началом шестилетней войны Испании против наполеоновской оккупации. Именно тогда, с мая 1808 по 1814 год, начинает формироваться современное испанское национальное самосознание. В этой войне испанцы не только освобождали свою землю, но и заново понимали, кто они как народ и какой хотят видеть свою страну.
8: И, bueno, pues este sentimiento de libertad está unido a los ideales, el movimiento
10: liberal. Именно тогда зародилось либеральное движение в Испании. Идеи ограничения королевской власти стали результатом войны с Наполеоном, потому что именно во время этой войны в осажденном Кадисе была принята первая либеральная конституция Испании 1812 года. Имена выдающихся испанских либералов Агустин де Аргуэйес, Хуан Мендисабаль и другие увековечены в названиях улиц Мадрида. И все началось в Мадриде 2 мая 1808 года, улицы Мадрида. Они хранят память обо всем об этом.
8: Hay mucha confusión al respecto, porque mucha gente piensa que aquellos que lucharon por la independencia eran partidarios de Fernando VII.
10: Эпоха мадридского восстания и войны сложная и противоречивая. Здесь важно четко понимать контекст.
8: Lo que pasa es que el rey que los españoles habían aceptado y que juró defender la Constitución...
10: Война против французской оккупации одновременно обострила внутренние разногласия и разные позиции по отношению к французской революции. Народное восстание в Мадриде 2 мая ярко высветило эту сложную картину. Образованные высшие слои Испании разделились. Либералы выступали за преобразование Испании по французскому пути, но при этом не приняли французской оккупации.
8: Hay que reconocer que muchos de los españoles, que también los hubo, los llamados afrancesados.
10: А другая часть, коллаборационисты, стали сотрудничать с поставленным на испанский трон братом Наполеона, надеясь через французское влияние модернизировать страну. Между ними оставался народ, оказавшийся в центре этой трагической и противоречивой эпохи. Символом всего этого стал Франциско Гойя, чьи произведения отразили ужасы войны и страдания людей без оправдания какой-либо из сторон. Наполеон ввязался в войну на Пиренейском полуострове, полагая, что дряхлый королевский двор Испании ни на что не способен, как и испанский народ ни на что не способен. Он поставит на испанский трон своего брата, Жозефа Наполеона. Это станет началом его конца. Затем будет еще русский поход 1812 года. Зима, голод и вслед за испанской русская партизанская война уничтожат великую армию. Говорят, что именно войну в Испании, а затем краткий русский поход, Бонапарт в конце своей жизни назовет двумя главными ошибками всей своей жизни. Ну, про русский поход наши слушатели наверняка имеют представление. Что же касается войны в Испании, то она продлится не один, а бесконечные 6 лет. С 1808 по 1814 годы. Испания выйдет из нее полумертвой и бездыханной. А форты Гойи и бедствия войны видели? Карлос Осорио.
8: La guerra de independencia fue una desgracia enorme. Aparte del millón de personas que mueren, España se...
10: Война 1808-1814 годов стала одной из самых страшных в истории Испании. В ее результате погибло около миллиона человек. 1/9 населения страны того времени. И всему начало 2 мая 1808 года в Мадриде. Французы в 1807 году под предлогом вторжения в Португалию наводняют Испанию. У Бонапарта уже все схвачено. Король Испании Карл IV, его сын, наследник, принц Фернандо, друг друга не переносят. Наполеон выманивает их к себе во Францию, в Байону, и судьба испанской короны решается именно во Франции.
12: La única realidad es esta. La familia real se trasladará a Francia, a Bayona, y allí se decidirá la suerte de la corona.
10: Наполеон ведет манипулятивные беседы с престарелым Карлосом IV и наследным принцем Фернандо по отдельности и добивается, что сын отрекается от королевского престола в пользу ненавистного папеньки отца, но при этом не догадывается, что его папенька тоже отречется от престола через день, но в пользу брата Наполеона. Новым королем Испании будет родной брат Бонапарта Жозеф. Это произойдет 6 июля 1808 года. А пока на дворе май, и для завершения всего этого плана «Игры престолов» Бонапарту необходимо только совсем немного. Здесь начинается наша экскурсия с Карлосом Осорио.
8: Empiezan cuando los soldados de Napoleón se quieren llevar a dos hijos del rey.
10: Наша первая остановка – Восточная площадь, Королевский дворец. 2 мая в нем все еще находятся дети испанского короля. Чтобы обезопасить операцию по возведению на трон своего родного брата, Наполеон уже выманил из Мадрида короля Испании и его старшего сына, наследного принца. Осталось теперь вывести младших принцев. Но мадридцы уже что-то чувствуют. Они подозревают, что что-то неладно.
13: Рей, ке рей? Si no tenemos rey, ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante. Para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
14: Hay que luchar ya. Con navajas, con piedras, con los dientes, con lo que sea.
10: Народ собирается перед королевским дворцом. Атмосфера накалена до предела. И вот в один момент вспыхивает потасовка. Мадридцы атакуют французский патруль. В ответ французы притаскивают быстро пушки и открывают огонь по толпе. Первые погибшие. Неожиданное и неправильно истолкованное появление маленького принца Франциско де Паула на балконе. Его французы хотели показать, типа, никуда мы ничего не увозим. Но народ, наоборот, подумал, все, сейчас увозят. В этот момент еще больше разжигает гнев. Уличные бои против французских войск охватывают весь город.
8: Y a continuación tiene lugar una revuelta en la Puerta del Sol.
10: Наша вторая остановка – Puerta del Sol. Разъяренные мадридцы, вооруженные ножами, топорами, кто чем мог, вступили в неравную схватку с мамлюками, отборными частями конной гвардии Наполеона. Что там произошло, вы знаете по картине Гоя в музее Прадо 2 мая 1808 года.
8: И otra revuelta. Pues después de estar en frente del Palacio Real, donde tienen lugar los primeros incidentes, nos dirigimos al Palacio de Godoy.
10: Наша третья остановка у дворца Мануэля Годоя, фаворита королевы и премьер-министра испанского короля Карла IV. Народ ненавидит Годоя и считает его ответственным за то, что Испания подписала с Наполеоном союзный договор. В результате в Мадриде из-за этого договора осталось совсем мало испанских солдат.
14: El ejército
15: se ha hecho amiguito de los franceses por orden del rey, que ha ordenado a las tropas que les dejen en paz.
8: Dentro de los pactos que habían hecho los políticos con Napoleón, figuraba que España tenía que desplazar su ejército al norte.
10: España, по договору Фонтенбло, обязывалась оказывать поддержку Франции на различных фронтах. Этот маневр Наполеона, каким бы абсурдным он ни казался, привел к тому, что 15 тысяч испанских солдат мадридского гарнизона были отправлены на север Франции. В Мадриде оставалось всего 3 тысячи. Испанские солдаты были заперты в своих казармах и получили приказ ни в коем случае не вступать в противостояние с французским гарнизоном, расквартированным в городе. Это была по-настоящему унизительная ситуация.
8: A continuación vamos a la Plaza de España en el inicio de la calle Ferraz.
10: Мы идем на площадь Испании и выходим к началу улицы Феррас. Я еще раз подчеркиваю, именно простые жители стали зачинщиками сопротивления французам, в то время как короли и министры фактически шли на поводу у Наполеона. Рабочие, плотники, каменщики, слесари, портные, служанки, продавщицы овощей. Именно они берут на себя инициативу и вступают в противостояние самой могущественной армии мира. Уже на следующий день многие захваченные и арестованные жители будут расстреляны. Это отражено в картине Гоя 3 мая. Вы можете увидеть ее в Прадо.
8: Nos encaminamos hacia el barrio de Maravillas o Malasaña.
10: Где мы с вами сейчас находимся, это основной район Восстания. Раньше он назывался Маравильяс, теперь называется Малосаня. Так он зовется сегодня в память о Мануэле Малосане. Ей было 17 лет. Она была портниха и носила при себе ножницы. Ее задержали французские солдаты, и она защитилась ножницами. 90 мадридских женщин погибло 2 мая в противостоянии с французскими солдатами. Самая героическая из них всех была Клара Дель Рей. Мы сейчас стоим у ее монумента. Клара Дель Рей подняла на бой своего мужа и своих 3 сыновей и сама встала рядом с ними. Они все пали. И сама Клара, ее муж, и ее дети. Все это произошло в последней, самой страшной битве, которую дали мадридцы французам в 2 шагах от площади Испании, куда мы сейчас и направляемся.
8: Luego, pues, seguiremos hasta la Plaza del 2 de Mayo. En esta plaza se conserva la puerta del parque de artillería.
10: Мы находимся здесь, на площади 2 мая, где сохранились единственные ворота артиллерийского парка, которые были здесь и где происходил самый главный бой. Где памятник 2 фигурам. Это капитаны Дао Ис и Валарда. Сотни простых мадридцев и десятки солдат под их командованием противостояли здесь в последней битве восстания против 2000 французских солдат. Унизительная ситуация, когда бьют мадридцев, а мадридскому гарнизону приказано не вступать в бой и не вмешиваться. Капитаны Даоис и Веларде не подчиняются приказу и присоединяются к восставшим мадридцам. Они открывают свои склады, начинают раздавать оружие людям и вступают в неравную схватку. Это последняя героическая битва парка Монте-Леон, там, где сегодня площадь 2 мая. Мая 1808 года всего около сотни мадридцев и 60 солдатов испанцев укрылись в артиллерийском парке Монте-Леон. 3000 испанских военных, находившихся в Мадриде, было приказано не вмешиваться. Но нашлось двое офицеров, капитаны Луис Даоис, 41-летний севилец, и Педро Веларде, 20-летний кантабриец, которые ослушались приказа при поддержке собратьев-офицеров, таких как Руис, Гайкачея, Антория и Аранго, вооружили мадридцев, которые до того момента сражались против тысячи опытных французских солдат лишь камнями, палками и ножами. Пока защитники Монте-Леона раздают оружие, французские колонны уже занимают центр Мадрида и направляются к казарме, ставшей последним оплотом испанского сопротивления. Артиллерийский парк не имеет надежной защиты. К нему ведут три улицы, ни одна из которых не может быть эффективно защищена изнутри здания, не предназначенного для военных целей. Тем не менее, осознавая неизбежность гибели, защитники готовятся к обороне. 5 часов длится бой. Отбиты 3 атаки войск под командованием генерала Лефрана. Взбешенный маршал Мюрат приказывает штурмовать Монте-Леон с 3 сторон одновременно. 800 французских солдат атакуют казармы с улиц Сан-Мигель, Сан-Хосе и Сан-Педро-Нуэво, уничтожая в ожесточенном ближнем бою последних 50 защитников. Французские снайперы, засевшие в балконах и домах, добивают раненых. Даоис ранен в спину штыком, а затем добит ударами. Французы раздели труп Даоиса догола и бросили под ноги. Веларде погиб, пытаясь укрепить один из входов. Выстрел в сердце в упор свалил его на землю, поставив ту самую точку восстания. К полудню парк представляет из собой дорожку из трупов мирных жителей и женщин, пришедших забрать своих павших. Собрания жителей квартала Мадрида запрещены, но мадридцам наплевать. Тело Даоиса привезено в его дом, а останки Веларде в церковь Сан-Мартин. На следующий день их там и похоронят. Расправа продолжилась на следующий день. Второе полотно Гои на стене в Прадо, как раз об этом, 3 мая 1808 года, расстрел повстанцев на холме Принсипе Пио. Но расстрелы 3 мая происходили в разных точках Мадрида. Казни происходили на Пасео дель Прадо, у ворот Алкалы, на площади Реколетас. Они начались накануне 2 мая и продолжались до рассвета 3 мая. Это была неравная схватка. Горожане, мадридцы, вооруженные в основном ножами, противостояли профессиональной армии. К 8 часам столкновения в Мадриде завершились. 500 мадридцев погибло. Город окончательно оказался под контролем армии Наполеона. История знает сотни примеров испанского мужества, но мало кто может сравниться с героизмом мадридцев 2 мая 1808 года, дня, когда многие жители, включая детей, предпочли смерть в борьбе за свободу своего народа.
8: Levantamiento de Madrid no produjo la victoria ni mucho menos, pero llamó la atención de todos los españoles y a continuación.
10: Мадридское восстание не увенчалось победой, но оно моментально стало символом сопротивления. В 14 километрах от Мадрида в поселке Мосталес, узнав о произошедшем в Мадриде, его мэр публикует прокламацию, в которой объявляет войну французам. К его заявлению присоединяются и другие окрестные поселки. То есть войну Наполеону объявляют не по тогдашним правилам, не короли и не министры, а сам народ Испании. И эта война начинается с грабель, лопат, вилл, кухонных ножей. До 19 столетия, как я уже говорила, судьбы государств в войнах решались исключительно на полях сражений регулярной армии. И с мадридского восстания в Испании 1808 года началась другая история. 6 долгих лет. Сначала партизанская война без армии, затем с армией. И армия проигрывала сражение французам. Но проигрывая, не подписывала капитуляции. Отступала, оборонялась, опять отступала, опять оборонялась, изматывала противника, опять давала сражения, опять проигрывала, опять не подписывала никаких капитуляций. А в это время...

0: В 14 году вернулся из Байоны наследный принц Фернандо. Он теперь стал королем Фернандо VII. Было очень много раненых, покалеченных, сирот, голод, в том числе и в Мадриде. Но говорить о том, что ты участвовал в мадридском восстании или что ты партизанил, никто не осмеливался. Никто не осмеливался попросить помощи за то, что жизнь ложил за свободу Испании. Почему, Карлос?
1: La gente pues tiene miedo porque realmente el rey que va a reinar en España.
0: Простые люди боялись. Вернувшийся в Испанию ранее задержанный во Франции принц Испании, а теперь ее новый король Фердинанд VII, не демонстрировал никаких теплых чувств тем, кто, когда он находился в изгнании во Франции, боролись. Фердинанд вернулся, но только стал беспощаден с теми, кто, сражаясь с Наполеоном, надеялся, что он станет гарантом лучшей жизни и признает либеральную конституцию. Фернанд сделал прямо противоположное. Отменил конституцию, восстановил абсолютизм, убил или изгнал либералов. И, конечно, простые люди не осмеливались открыто выражать ни свою причастность к восстанию, которое, как мы помним, было нелегитимным, потому что Испания тогда считалась союзницей Наполеона, ни в последующей войне, ведь она тоже не была традиционной и не была объявлена королем. Позже Фердинанду VII все же пришлось отступить, и семьи погибших получили право на военную пенсию. Но до конца правления этого короля речи не могло быть о памятниках, ни о каком-либо официальном упоминании простых героев. Только в 1840 году на площади Верности, рядом с Пасео дель Прадо, открыт памятник героям 2 мая. Но впоследствии его переименовывают в памятник всем павшим за Испанию. А самый главный памятник мадридского народа называется «Народу 2 мая 1808 года». Так вот, эту фигуру, эту скульптуру, созданную на пожертвование мадридцев в 1891 году, открыли только в 1908. Король Альфонс XIII дернул за веревочку, чтобы упал брезент, закрывающий монумент. А памятник изумительный. На постаменте вверху крылатая фигура с флагом. Это Испания. Под ней трупы, мертвый солдат, две раненые фигуры, мужская и женская, пушка и ребенок. И закончим мы сегодняшний выпуск таким риторическим вопросом. Как правители, которые начинают с воплощения прекрасных идей свободы, равенства и братства, предают эти ценности и становятся тиранами. Интересно, как бы развивались события, если бы Наполеон выбрал более дипломатичный подход? Ну, скажем, к своей концепции Европы. Как могло бы все сложиться, если бы он выбрал мирный путь для реализации своей идеи? Спросим у Карлоса Осорио.
1: Todos los hechos históricos son complejos. Entonces, es cierto, la idea de Napoleón era una...
0: История – это всегда сложно. И да, первоначальная идея Наполеона была о единой свободной Европе. И эта идея по себе прекрасна, но проблема заключается в том, как Наполеон понимал ее осуществление. Нельзя достичь высоких целей с помощью насилия. Империи, созданные на крови и огне, распадаются так же легко, как и были созданы.
2: И для De alguna manera, ese 2 de mayo de 1808 también fue un gesto de valentía de la gente de Madrid, que se negaba a ser esclavizada, que se negaba a ser invadida. Luego, pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable, y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
0: А наш выпуск, посвященный мадридскому восстанию 2 мая 1808 года, подошел к концу. До новых встреч, друзья. Берегите себя.